0: Слушайте ни в интернет на адрес
1: radiometronom.com.
0: Любимото радио.

0: Сань, ты бы подумал еще, а?
1: Пчелкин, мы здесь все не глупые пацаны. Не тяни одеяло на себя, ладно?
0: Ну ладно, по-любому ты брат мне.

слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com. Любимото радио.